0: Твой отец.
1: Отец, Пачамути, до сих пор не вернулся.
0: Еще мы воздвигли некоторые неурядицы. Слушай меня внимательно. Договор с турками отменен.
2: Подарок иранцам отдадим.
0: Тебе, срочно. Нужно ехать в Батуми. Aradığım son numarayla kontak kurun. Değiş tokuş yerini onlardan öğreneceksiniz. Bir an önce de uçağımı hazırlayın.